0: Следующим дуем и какая рассуда еще не в следующем театре освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Аж я учу помилую.